0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Квартиры дольщикам можно будет продавать в беспроцентную рассрочку. Минстрой и Центробанк предложили узаконить долгосрочные рассрочки под договором долевого строительства. По новому законопроекту квартира перейдет в собственность дольщика сразу после ввода дома в строй, но до погашения долга останется в залоге у застройщика. Рассрочку предлагается сделать беспроцентной для тех, кто вносит платежи по графику.
0: Факторы безопасности.
1: Владельцам сайтов и приложений больше не придется 3 года хранить данные о регистрации и входах пользователей. Это положение Минцифры исключило из новой редакции антимошеннического пакета документов «Антифрод». Документ уже отправлен на межведомственное согласование, пишут «Известия». По данным издания, ранее предполагалось, что хранение такой информации поможет бороться с киберпреступлениями.
0: Туризм.
1: Во сколько обойдется новогодний отдых на курортах, почитала Ассоциация туроператоров России. По ее данным, встретить новый 2027 год за рубежом обойдется в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Столько потребуется, чтобы неделю провести в турецкой Анталье. Схожий ценник на недельный отдых наблюдается в Сочи. В целом, новогодний отдых в России обойдется дешевле. Туроператоры просят за недельный отдых в Москве или Петербурге 58 тысяч рублей на двоих с перелетом, а за калининградское направление порядка 100 тысяч.
0: Новый закон.
1: Военнослужащим спасательных подразделений МЧС разрешат применять физическую силу и огнестрельное оружие. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия. Оружие можно будет использовать, если несиловые методы не помогают выполнять задачи, поясняют ведомости, например, для пресечения попытки завладеть техникой, защиты сотрудников или борьбы с беспилотниками. Законопроект планируют доработать. Правительство, в частности, попросило уточнить, какие именно объекты и транспорт МЧС будут охранять.
0: Дороги.
1: Сервисная сеть электромобилей «Атом» станет шире. Она охватит 16 городов России уже к Новому году. Договоры с партнерами подписаны, в частности, в Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Ранее производители электромобиля «Атом» запустили выездной консьерж-сервис. Он подразумевает, что к владельцам электромашины инженеры будут приезжать прямо на дорогу, где диагностируют и по возможности на месте устранят неисправность в машине. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Капли дождя по мостам.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150. 50 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
9: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы, мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Деникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Страховые пенсии в будущем году повысят в два этапа. С 1 февраля выплаты проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции по итогам 2026 года. А 1 апреля власти проведут дополнительную корректировку с учетом финансовых показателей социального фонда. Социальные пенсии пересчитают один раз в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера, сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам.
0: Россия.
1: Автосервисам нужны рабочие руки. За год число предложений о подработке в автосервисах выросло на 60%, приводит известие данные сервиса Авито. Больше всего нужны автомойщики, спрос на них увеличился на 70 с лишним процентов. Также сервисы ищут автомобильных электриков, маляров и слесарей, предлагая им в среднем от 100 до 115 тысяч рублей в месяц. Причиной такой обстановки на рынке труда эксперты называют оживление вторичного авторынка.
0: Мир.
1: Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям. Министры иностранных дел двух государств поставили подписи под соответствующим договором по итогам переговоров президента Владимира Путина со своим коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном в Кремле. Всего страны согласовали 10 совместных документов, в их числе меморандумы о сотрудничестве в энергетике, спутниковой связи и радиоэлектронной промышленности.
0: Футбол.
1: Новости Кубка России. Во втором туре ЦСКА неожиданно проиграла Крону 0-1, хотя гости более часа играли в десятером. Ахмат со счетом 2-1 оказался сильнее воронежского Факела, при этом Георгий Милкадзе забил первый мяч уже на 9-й секунде встречи. Оренбург разгромил команду Родина 4-1, а Ростов с минимальным счетом переиграл московский Локомотив. В последние минуты встречи Иван Комаров забил пенальти.
0: Дороги.
1: В России стали реже угонять автомобили. Количество угонов за первые 6 месяцев этого года снизилось на 13%, передает издание «Коммерсант» данные МВД. Главной причиной эксперты называют камеры видеонаблюдения, которых в городах становится все больше. Также угонщикам становится сложнее продавать похищенные машины за границу из-за усиления контроля. При этом злоумышленники изменили предпочтения, все чаще угонять пытаются грузовой транспорт и популярные авто китайских марок. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.